0: Weekend. Нове радио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Как тебе же?

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое радио.

радио.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Реклама. Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 49 04 47.
2: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
0: Радио.ру. Новое радио.

0: радио.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золото, тонем в прилюде.

0: Реклама.
1: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, но пес.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет – и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое. Новое.

0: их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: Я собираюсь в новом сезоне распилить Олега. Как бюджет.
1: Это хотел сказать.
3: Я больше не буду ставить пенсовские песни.
2: А я больше не буду ставить молодежные песни. Будем ставить средние песни.
3: Мото опять?
2: Да.
3: Мото можно оставить, он не обидится.
2: Это смешно было.
3: Ну хотя, может, и обидеть. Не, ну не должен.
2: Нет.
0: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу 1+1. Снова с вами с 31 августа на новом радио.
4: Да, мы сами в шоке.
5: Новые на новом.
6: Всем привет.
7: Это Кел
6: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
7: на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Новое радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 миллионов 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинас Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинас Амода», «Зеленый лог 57».
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: ТОП-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером Джейку J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый Джейку J6. Ждем вас в дилерском центре Джейку Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 49 04 47. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре Джейку Регинос, Магнитогорск.
3: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Услышь весь радио. Новое.

0: Магнитогорске 10 утра.
1: Новое радио.
2: Наплакали, намолили. Наконец-таки пятница за окном. Ура, с этими мыслями и принимаемся за работу. Хотя, какая нафиг работа в пятницу, согласись? Поэтому начинаем отдыхать отсюда. Под суперхиты, суперновинки нового радио на 7 часов с тобой. Я Вадим Данилин. Ну, постараюсь, конечно, вас порадовать. Постараюсь.

Сергей Лазарев открыл новую музыкальную новую и мою рабочую смену. Сегодня все будет посвящено пятнице, потому что почему-то именно на этой неделе очень сильно захотелось этого дня. Да, на секундочку напоминаю, осталось ровно две пятницы этого лета, это и следующее, так что поторопись-ка использовать их по максимуму. Со своей стороны помогу в этом с помощью суперхитов, суперновинок нового радио. Не забывай про наше официальное приложение Radio Hub, если соскучился по голосам утреннего шоу 1+1. Подкасты, прямой эфир, трансляция, фоновый режим, стабильный поток. Все это есть в приложении Radio Hub. Категория 12+, скачивай в своем магазине приложений. Вроде бы все сказал. Время отдыхать. И начнем красиво. С Мадонны. Алиса, громкость 10.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

дороги. Спешу напомнить тебе о том, что на новом радио можно не только суперхиты, суперновинки послушать, но и заработать деньги, не вставая с дивана, с кресла, с унитаза и так далее. 2000 рублей на мобильный хочешь? С этого понедельника уже практически целая неделя прошла игры народной забавы «Зацепи новинку». Твоя возможность, уникальная возможность выиграть деньги исключительно за твою внимательность. Еще целую неделю следующую игра будет проходить. Каждый день мы объявляем тебе новинку дня. Взять, например, сегодня.

0: зима белорусских мыслей. Как только услышишь этот трек в эфире Нова Радио, срочно отбрасывай все дела и звони 8495-232-1632. 8495-232-1632. Дозванивайся первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Игры сегодня будет их очень много, поэтому оставайся рядом с нами, будешь нашим королем, игра может случиться в любой момент.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра Нового Радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое это вы.

0: Galaxy. В эфире нового исследования показало, что стабильный сон без нарушений помогает дольше оставаться на работе и в работе. У финских участников, которые спали от 7 до 8,5 часов, ожидаемая трудовая жизнь составила 13 лет и 2 месяца. Разница до 9 месяцев была с теми, кто спал меньше или больше. Наибольший рабочий стаж почти 14 лет у женщин-профессионалов с качественным сном. Ну, то есть, если будешь спать от 7 до 8,5 часов, проживешь дольше и... будешь работать дольше. Только вот нужно это или нет? Фиг его даже знать.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Фарш Ашан «Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
13: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Вот это ухватило!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
20: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
21: Новое радио. Новое. Новое радио.

Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, руки вверх, уходи» в эфире нового. Лето, пятница, любовь. Давай продолжим эту тему. Вот такой вот весьма интересной новостью. Есть о чем подумать, но не очень хочется думать. Если честно, 8.50 в Москве. Какой думать? Вы о чем? Тут проснуться бы окончательно. Доход мужчины от 150 до 250 тысяч рублей в месяц россиянки считают комфортным для отношений. 44% российских женщин считают, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. 44%. Лишь 2% женщин согласны жить 50 на 50. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и отталкивает россиянок нежелание мужчин работать. Отталкивает ли мужчин нежелание женщин работать, не сообщается. К сожалению.

0: 23 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Сколько стоит кроссовер?
9: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
14: Достаточно знать адрес надежного производителя.
15: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
16: Новое – это вот это.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио. Согласно исследованию, люди, которые допускают орфографические ошибки, воспринимаются как менее привлекательные. И это все новости к данной минуте. Возвращаемся к пятничным суперхитам, суперновинкам. Рой Онах на новом радио стартует далее. Вадим Данилин тоже здесь. Начинаем понемногу отдыхать. Дальнему Востоку отдельного доброго дня уже.

Кофе с корицей, оказывается, не приносит богатства, представляешь, и вредит здоровью, заявили врачи. Ну, есть у некоторых такое поверье, что если пить кофе с корицей, то станешь богаче. Нифига подобного. Вредит здоровью. При регулярном потреблении, даже в небольших количествах, корица влияет на чувствительность к инсулину и замедляет усвоение углеводов. Избыток вещества может создавать нагрузку на печень, раздражать желудок и влиять на свертываемость крови. Живи теперь с этим.

0: белорусских мысли. Звонить уже бесполезно, до меня дозвонился Артем. Артем, доброе утро тебе.
1: Доброе утро всем.
0: Скажи, пожалуйста, а вот Артем живет у нас в Красной Поляне. Существует поверье, что в Красной Поляне живут только богачи. Это так? Ты богатый?
1: Я не богатый, но среди богатых, можно сказать.
0: Ну, среди богатых. Да. Тебе какую-то пользу это приносит, то, что ты среди богатых находишься?
1: Нет, пользы нет никакой, конечно.
0: Вообще никакой. Но у тебя свой
1: приятно,
0: дом, да?
1: Да,
0: у тебя свой дом с видами на горы и все вот это вот, да?
1: Да, прям на рельсу идет, да, на горы, да. Все это прекрасное.
0: И каждое утро каждое утро ты спускаешься с гор, работаешь в Сочи, я так понимаю.
1: Нет, я на Красной Поляне работаю.
0: А, на Красной Поляне, то есть пешком там ходишь, вообще в горах живешь, горный человек. Артем, я тебя поздравляю, с твоей внимательностью. 2000 рублей уходит тебе на мобильный. Я даже не знаю, что тебе пожелать и что у тебя еще спросить, потому что огромная зависть жить в горах. Есть какие-то свои минусы жизни в горах, нет?
1: Нет, одни плюсы, никаких минусов нет.
0: Всего хорошего. Хорошего. Пока. Зацепи новинку на новом радио.

На большой зависти забыл совершенно напомнить тебе, что новинка дня «Тема белорусских мыслей» сегодня принесет тебе 2000 рублей на мобильный. Если услышишь в следующий раз в эфире «Нового радио», дозванивайся 8495-232-1632. 8495-232-1632. Вот теперь я все сказал.

0: Анна Болейн и Клэптон. Black and Gold, суперхит в эфире нового. Ну что, самое время, наверное, немного поболтать ерундой. Ну, не на серьезную тему. Какая серьезная тема может быть в пятницу? Тем более, с ранее пораньше, Дальнего Востока это не касается. Слушайте, я тут в интернете отрыл небольшой пост, где замужняя дама очень сильно, ну, как всегда, у всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала, да? Женщина очень возникала по поводу того, что спустя какое-то время обнаружила у своего мужа вот какую-то детскость. Вот он начал покупать себе какие-то вот игрушки там и так далее. Ну, то есть, ну, понятное дело, что мужчина до 40, там, по-моему, лет, да, или до 45 дети. Но вот это вот очень сильно ее насторожило, что местами он еще ребенок. Вот прям ребенок, которого нужно воспитывать. В связи с этим, она этим стала недовольна. Говорит, я что, я вообще за кого замуж выходил? Я за мужика выходил замуж. Алло, акстись, чуть по щам не надавала. В связи с этим будет вопрос. Вот, возможно, в вашей семье есть такое. Взрослые-вечные дети. В чем это проявляется у твоего мужа или, может быть, жены? Вот. И бесит ли тебя это? Наш мессенджер самый большой среди всех радиостанций в мире. Заходи туда, пост я там уже опубликовал. В чем выражается детскость твоей жены или детскость твоего мужа? Обязательно напиши, и очень хочется знать, как ты к этому относишься. 8495-232-1632. Чуть позже буду звонки телефонные также принимать. Так что давайте, расскажите, в чем проявляется детскость вашего супруга или вашей супруги.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: В новом сезоне вводим рубрики, ведем эфир в хорошем настроении. Да. Я вовремя прихожу всегда.
3: Песни форматные только
2: ставим. Абсолютно.
3: Мото,
2: никакого рэпа.
3: Полина Гагарина прозвучит. Нет. Наконец-то.
2: Кто?
3: Мари Краймбри.
2: Да, и обязательно принимаем звонки за эфир.
3: Да, чтобы адекватный человек был в эфире. Все-таки это федерального масштаба события, естественно.
2: Погоду читаем, да, обязательно. По-нормально. Пробки. Угу. Во всех городах.
3: И все это ложь, этого не будет. Не поняли?
1: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу «Один плюс один». Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке.
4: Реклама. Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos Магнитогорск.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
3: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца. Слушай
6: новое радио. Присоединяйся погромче.
7: New Radio.
6: Новое радио. Быстрый.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. В одном спальном районе работали три кофейни. Ценовая война, переманивание бариста, реклама в одних и тех же пабликах. Деньги теряли все. Тогда владельцы впервые сели и договорились. Вместо драки за одного клиента они создали общую карту лояльности «Кофе-район». По этой карте гость мог пить кофе в любой из трех точек, накапливая бонусы. Совместно закупили зерно, договорились о скидках у поставщиков и даже провели общий фестиваль. Итог спустя полгода. У каждого трафик вырос на 20-25%, а расходы на маркетинг упали втрое. Получается, что иногда конкурент – это будущий партнер. Оглянитесь вокруг и подумайте, кого можно позвать в коалицию. Кстати, все трое – участники программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru. Успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

ты ведешь себя как ребенок. Но явно своему мужу или своей жене задавали такой вопрос. Такой сегодня обсуждаем. А в чем это проявляется и бесит ли тебя это? Наш мессенджер Нового Радио, ВКонтакте канал Нового Радио. Заходи, оставляй комментарии. Пока почитаю то, что имеется. Заодно и свой случай недавний вспомню. Но мне кажется, это не детство, а старость уже. Вечно не может найти что-то в холодильнике или в шкафу. Ну, прям базовые настройки. Идешь, достаешь, протягиваешь, а он удивляется. Вот по поводу холодильника рассказываю. У меня тут смеситель немного сломался, я купил новый. И чтобы его поставить, нужно перекрыть воду. А у меня сломался крантик вот этот вот, который воду перекрывает. Ну, я заказал его, все, мне его доставили. Мне его доставили. И после этого присылают мне смеситель. Думаю, ну, сейчас я заменю смеситель. Иду, а не могу найти этот самый крантик. Я не могу найти этот самый крантик. Вот просто я всю квартиру перерыл. Вот не могу и все найти. Не могу перекрыть воду, соответственно, не могу поменять смеситель. И где-то, наверное, дня через 2-3 я чисто случайно лезу в холодильник и вижу, этот крантик лежит там в пакетике. Как он туда попал, фиг его знает. Вот вообще, потому что, ну, как бы, я сейчас временно живу один, отдыхаем друг от друга, да, можно так сказать, вот, и поэтому, кроме меня, некому туда это положить. Я скидываю это все на старость, на самом деле, ну, просто вот, знаешь, не думал, просто положил все, ну, как в холодильнике, а он оказался. Смешно, конечно. Так, вечные дети, постоянно советуются с родителями абсолютно по всем вопросам, будь то дети, ремонт работы и так далее. Коллекционирую кукол современных немецких, шью и вяжу игрушки, муж увлекается машинками на управлении. Осознанное взрослое увлечение, не из детского мира. Отлично, ладим и понимаем друг друга. Да, самое главное, как вы к этому ко всему относитесь? Бесит вас это или не бесит? Муж с детства любит Лего. Отслужил в ВМФ. Каждый год в его праздник дарю ему разные корабли, собирает, радуется. Не знаем только, где теперь их расставлять. У меня бывшая всегда точно так же. Открывает холодильник и будто бы не видит, что в нем. Постоянно пол холодильника приходит выбрасывать с истекшим сроком годности. И с мужем вдвоем, все еще дети, покупаем большие наборы Лего, собираем их вместе. Он купил электрогитару, я синтезатор, хотя оба не умеем играть на них. Побринчим, и дальше стоит пылиться. Относимся ко всем хотелкам с пониманием, но перед покупкой обсудим. Как у тебя эта детскость протекает? Бесит, не бесит в твоем супруге это все? Очень скоро продолжим. Также можете звонить 8495-232-1632. Анонимно можете даже пожаловаться. Скоро продолжим. Новое радио и Вельвет.

0: покупайте премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/0+.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
13: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
14: Это просто хахашка распирает изнутри.
13: Кирилл Калинин в кадре.
14: Приколист и талант.
13: И в центре главных музыкальных событий.
14: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
13: все, что звучит на новом, теперь на экране.
14: Музыкальные скоростя.
13: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
14: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
13: Новое радио. Новое на новом. Ума Турман. Не стой.

0: Avicii в эфире нового Forever Yours. Ну, всегда твой, наверное, переводится, да? Я не знаю английский. Так, взрослые вечные дети, продолжаю читать ваши комментарии из нашего мессенджера, из нашего канала Новое Радио ВКонтакте. Просишь успокоить детей перед сном, а начинает беситься и носиться по трем этажам дома. Ругаешь детей за поведение в школе, а он сидит за твоей спиной и рожи детям корчит. Дети, конечно же, ржут. Малыш и пошел первый класс, провела инструктаж. По школе не бегать, не прыгать и прочее. Пришел папа и стал запускать самолетики в классе. Конечно, все побежали. Вот это, конечно, дичь лютая. Но с другой стороны... Хотя не знаю, какая здесь другая сторона, может быть просто. Так, была с ребенком в аквапарке. Обратила внимание, что дети радуются искренне, так как природой заложено. На втором месте мужики. Не все, но все же дурачатся, как дети. А вот дамы серьезные, все что-то кричат, чем-то недовольны, носятся с полотенцами, кремами, нарукавниками и так далее. Вот, да, 100% да. Мой любит цитировать анекдот про то, что причиной развода стало то, что жена топила уточек в ванне, которую принимал муж, улыбаясь. В чем детскость твоего супруга или твоей супруги проявляется? Напишите, и бесит тебя это или нет. Прикиньте. Подожди, я еще раз прочитаю. Мне нравится это сообщение. Так, как это вернуть? Мой любит цитировать анекдот про то, что причиной развода стало то, что жена топит уточек в ванне, которую принимает муж. Улыбаюсь. Хорошо. Он обязательно первый поиграет в игрушки сыновей, если им что-то дарят. И конструкторы пособирает, и машинки проверит, и квадрокоптер будет настраивать, и только после этого отдает детям. Мой муж в магазинах всегда теряется. В очереди оставишь, кричит, как очередь подходит. Жалобно так еще. Мам, я не знаю, что делать, прям как на заправке. Надо так же, да, надо будет так же быть в магазине с женой. Каждый раз вопрос, где трусы-носки? Трусы-носки уже 100-500 лет лежат в одном и том же месте, в шкафу, в ящике, но все равно каждый раз этот вопрос. То ли придуривается, то ли ему нравится меня бесить, то ли хочет, чтобы я каждый раз оказывала ему такое внимание в виде подношения даров. Ну, иногда бесит игрушки компьютерные, но в защиту мужа скажу, играет максимум 30-40 минут, так говорит, отдыхает от работы. В следующем части обязательно продолжим, в чем заключается дерзкость твоего мужа или твоей жены. Пожалуйста, мессенджер Нового Радио, канал Нового Радио ВКонтакте. Заходите, напишите, пожалуйста. Давайте поржем.
1: Новое. Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Амода C5. Фастбэк кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето. Время новых маршрутов. Амода C5 от 2 299 тысяч рублей. Только до конца августа. Регинос Амода. Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 49-04-45. Амода C5. Управляй будущим. Информация не является публичной картой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый лог 57».
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Новое радио.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио. Зарплата, которая сделает россиян счастливыми, будет доступна им только к 2045 году, заявили эксперты. Но не об этом сейчас речь. У нас пятница, какая зарплата? Хотя... Такая зарплата, никакая зарплата. Ладно, продолжаем. Часть волос назад в сторону выходных под суперхиты, суперновинки нового радио. Здесь с тобой Вадим Данилин, то бишь я. Продолжаем немного обсуждать детскость ваших супругов, жен, мужей в наших мессенджерах.

вокально-новом кассеты. Да, кстати, напомню, новинка дня сегодня, которая принесет себе 2000 рублей на мобильный в игре «Зацепи новинку». Это тема белорусских мыслей. Я решил немного пойти тебе навстречу. И прямо сейчас, если ты зайдешь в наш мессенджер, давай тебе немного помогу. Пятница все-таки, пока начальство спит, не слышит. Я подскажу тебе, когда будет следующая игра. Хочешь? Вот, ну, чтобы облегчить немного твои страдания, упорство и так далее. Давай я вот сейчас под последним постом про детскость прям поставлю цифру, в какое время будет следующая игра «Зацепи новинку». Давай. Хочешь? Давай, заходи. Мессенджер нового радио. Самый большой среди всех радиостанций в мире. Вот, я поставил. Когда будет следующая игра? Продолжаю читать ваши комментарии. Взрослые вечные дети. В чем проявляется у твоего мужа жены? Бесит ли тебя это? На кассе взял киндер-сюрприз. Тут же вопрос от девушки. Ты что, маленький, что ли? Я говорю, большой. Я могу все киндер-сюрпризы купить. А внутри киндера был мотоцикл. А, Пашка, ты победитель в этой жизни. Называется «Моему мужу 51 годик подсел на детские песни. Слушает в машине, вечером пересказывает детские спектакли разными голосами. Так умиляет?» Ну, не знаю. Не знаю. Тут девушка одна написала, наша постоянная слушательница, не могу не прочитать это сообщение, я даже прокомментировал отдельно. Вера Виноградова пишет. Обожаю детскую непосредственность во взрослых людях. В нынешнее время это хоть как-то разгружает. Верочка, ну я задал вопрос, как бы уже говорю, слушайте, но детская непосредственность, она должна быть к месту, согласись? Когда вы лежите в постели, и у вас что-то там происходит и так далее, а он тут начинает, улюлю, ты моя маленькая и всякое такое. Ну это такое на самом деле. Извините меня, конечно. Вот. Так, в чем еще детскость проявляется? А где сообщения-то мои? А, вот они сообщения. Бесит, что супруг постоянно играет в игры в телефоне. Даже когда играет с ребенком, в руке держит телефон. Мой любит... Так, это я читал. Встает на стул, чтобы зашторить шторы. Хотя я ниже него и спокойно справляюсь с этим с пола. Постоянно шутки и подколы в тему и без. Меня это жутко бесит. Так, бесит в том, что во многих моментах нет самостоятельности. Это про жену Игорь пишет, наверное. Игорь, ну вы скажите, уточните, какие моменты именно. Мы сейчас моменты эти самые обсуждаем. Возможно, это не детскость, а просто... Так, еще сообщение. Где? Постоянно ноет и психует, когда не отпускаю гулять с мальчиками. И все. Пока все. Да, заходи. Мессенджер. Новое радио. Я прямо сейчас там кинул. Уже 8 человек увидели. Да, теперь вы знаете, когда следующая игра будет «Зацепи новинку». Не благодарить.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Взрослые-вечные дети, в чем это проявляется у твоего мужа или твоей жены, и бесит ли тебя это? Продолжаю читать ваши комментарии из нашего мессенджера, нашего канала Нового Радио ВК. Я люблю побеситься на улице, могу идти и начать с ним играть, как в Mortal Kombat, или начать изображать кого-то, а муж делает вид, что меня не знает. Как только температура поднимается до 37,1 градуса, он превращается в драматичного актера немого кино, стонет, хватается за сердце и шепчет: «Если я умру, передай мою коллекцию отверток сыну». Аппетит при этом зверский. Хорошее чувство юмора твоего мужика, держись за него. А у нас дедушка 70 годиков, за любой кипиш. Бегаем с детьми, поливаем друг друга водой из шлангов, сын с другом против нас, с дочерью, дети-подростки. И тут дедушка подходит к парням: «Да не такой у вас напор из шланга», — забирает у них шланг и с криком «Я за внученьку» и двор, поливаю всех в упор, обливает пацанов с ног до головы и в припрыжку убегает прятаться от ответной воды за дом. Смешно, конечно. Смех смехом. А мы совместно со Сбербизнесом продолжаем рассказывать в эфире интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Не пропусти очередную историю уже очень скоро и забегай на sberbank.ru, чтобы узнать, как выиграть 185 миллионов рублей. Успевает до 31 октября.

0: 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Сколько стоит кроссовер?
2: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца «Сергейс» – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: утро, на часах 00, суперхит в эфире Нова. Прочитаю одно сообщение по теме «Взрослые вечные дети». В чем это проявляется у твоего мужа, жены, и бесит ли тебя это? Ну, судя по комментариям, многих это не бесит, большинство это не бесит. Просто они за компанию начинают беситься. Но вот сообщение пришло: «Бесит, играет в танчики». Вот, играет в танчики. Вот в защиту всех мужчин, мужей, которые играют в Дэнди, скажу, но лично за себя скажу в защиту. У меня в детстве не было возможности купить приставку. Ну, бедные были. Ну, прям пипец, какие бедные. Да, черно-белый телевизор был, два канала в деревне, радио там какое-то было такое себе, вот. Ну, не было возможности купить Дэнди. У всех у друзей были Дэнди, а у меня не было Дэнди. Дэнди же называлась, да? Сначала была Дэнди, потом появилась Сега, а потом все остальное. Да, вот не было возможности купить Дэнди. Поэтому, когда я вырос, я сам себе купил Дэнди. Да. А вы для чего думаете, я покупаю, купил телевизор сейчас 75 дюймов себе? У меня телевизор больше стыды сейчас. Для чего купил? Правильно, чтобы в том числе и играть в Марио, в танчики и все вот в это вот. Я никому не мешаю. Слушайте, я не алкоголик. Я не веду какой-то аморальный образ жизни. Я сижу спокойно, играю в телевизор. В свободное от работы время, опять-таки, работаю. Одно другому не мешает. Поэтому всех мужиков прекрасно понимаю, кто играет во все эти компьютерные игры. Главное, чтобы это не мешало личной жизни.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.
2: Новое радио.

0: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
7: Где суперхиты?
8: У нас в чарте.
9: Стильно.
7: Где суперновинки?
8: У нас в чарте.
9: Занятно.
8: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
8: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
8: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
8: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
8: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
9: Поехали.
10: 16+. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Акмаль «Джелагония пожар», суперхит на новом, продолжение темы любви. Последнее, наверное, сообщение прочитаю. Сегодня обсуждали взрослые-вечные дети, в чем проявляется у твоего мужа жены, и бесит для тебя это детскость. Мой супруг в детстве был суперприличным ребенком, учился и тренировался. На веселье время не было. А вот у меня другая история. Детство на улице, подрыв школьных унитазов и драки с пацанами. Когда начали встречаться, он не понимал, как реагировать на то, что я в 30 могу залезть на дерево в парке или упасть в рандомный сугроб, сделать ангелочком. Прошло 2 года, лазим по деревьям вместе. Обожаю лазить по деревьям. Когда смотрят, не смотрят, вот это вот все, обожаю. Я в год обезьяны просто родился. Овен, обезьяна, это прям жгучая такая смесь на самом деле. Так, это утро завершается. Спасибо огромное всем, кто написал сообщение, рассказал. Можете продолжать, если что-то интересное будет, обязательно прочитаю уже в следующем часе. В нашем мессенджере, на нашем канале, в группе ВК обязательно читайте. Хорошего дня, не прощаюсь. Куда? Я с вами сегодня до последнего.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Новое

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Напоминаю, что большинство ДТП на дорогах происходит по пятницам. Ученые видят причину в том, что именно по пятницам выходят новые альбомы и песни у любимых артистов. Так что ты там поосторожнее за рулем. Это все новости всегда на минуте. А в дорогу тебе большой нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио. Я Вадим Данилин. Тут всем привет.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Традиционно в самый неподходящий момент, неудобный момент, зацепи новинку, очередной выпуск «Тима Белорусских мыслей» сегодня принесет себе 2000 рублей на мобильный, это новинка. Как только услышишь эту новинку, звонишь, дозваниваешься первым и забираешь 2000 рублей на мобильный, как это сделал Андрей. Привет тебе, Андрей.
1: Привет, новое радио. Очень рад, что дозвонился, всю неделю пытался, вот наконец мне повезло.
0: Ну вот, за твои труды и заслуги получаешь 2000 рублей на мобильный, я тебя поздравляю. Слушай, скажи, пожалуйста, Андрюх, жители Краснодарского края, где ты живешь, вы обычно летом куда ездите отдыхать? И ездите ли вообще?
1: Ну, мы, допустим, собираемся в горы ехать, потому что на море непонятная ситуация. Ага. Едем в горы отдыхать.
0: С палатками, вот это, со всей вот этой приблудой?
1: А так и на море. Нет, почему? Мы цивилизованно едем в отель.
0: Цивилизованно. Ну, ты сейчас знаешь, столько слушателей, не буду говорить, что делал. Ладно, спасибо, Андрей, за звонок, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, новинка, поняли, да? В палатках отдыхают нецивилизованные люди. Надо будет взять на вооружение. Новинка дня сегодня. Тима Белорусских мыслей. Как только услышишь ее в эфире Нового радио, срочно звони. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Игра может случиться в любой момент.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Амода C5. Фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето. Время новых маршрутов. Амода C5 от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Только до конца августа. Регинус Амода. Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 49-04-45. Амода C5. Управляй будущим. Информация не является публичной картой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинус Амода», «Зеленый лог 57».
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новое — это вот это.

0: Оказывается, было доказано, что то самое состояние, желание поспать после того, как ты пообедала, это нормально. Вот. И сейчас продолжение истории этой пришло. Оказывается, ученые из Международного института сельскохозяйственных исследований доказали, порядок употребления продуктов во время обеда напрямую влияет на уровень дневной энергии и концентрацию. Значит, смотри, что пишут. Согласно данным эксперимента, употребление овощей и клетчатки перед белками и углеводами снижает пиковый уровень глюкозы в крови на 30-40%. Это предотвращает резкие скачки сахара и полностью устраняет так называемую послеобеденную сонливость. Короче, если ты засел обедать, в первую очередь ешь овощи, а во вторую уже мясо. Причем объем еды обеденной должен быть размером с твой кулак. Сожми сейчас кулак и посмотри, сколько ты должен съесть, а не столько, сколько ты жрешь обычно. А поспать, конечно, после обеда это прям святое. Почему на законодательном уровне не вводят вот эти, знаете, там, часик поспать, например, на работе? Я бы с удовольствием. Но это другая история. Очень скоро продолжим.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: беги, дорогая, беги.
1: Диджей Смэша поет «Беги», суперхит на новом. Срочная новость для всех родителей, чьи дети пойдут в школу 1 сентября. В Госдуме разрешили родителям не сдавать деньги на нужды класса. Если администрация или родительский комитет требует оплатить ремонт, мебель, учебники или охрану, родители вправе отказаться. Такие расходы школа должна покрывать из собственного бюджета. Не благодарите.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
2: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое.

0: в Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Солнце в первой половине дня помогает заснуть вечером. Лучше заснуть и быстрее заснуть. Так что распахивайте свои шторы, включайте громче нового радио. У нас здесь пятничные суперхиты, суперновинки нон-стопом без рекламы на 20 минут. Не забывай про игру «Зацепи новинку». Может случиться в любой момент, да. Вадим Данилин тут.

Настоящий Runaway Podium переводится саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада», часть вторая. Кстати, по-моему, вот я не помню, кто мне говорил, Мэрил Стрип, которая сыграла роль Миранды Присли, отказывалась играть свою роль во второй части, отказывалась от своей роли, пока всем актерам главных ролей не сделали такую же зарплату, как и ей. А гонорар там был ого-го. Ну, то есть она поставила условия. Вот у всех, кто исполняет главные роли, должна быть точно такой же, должен быть такой, точно такой же гонорар, как и у нее. Долго мялись. В итоге, что вышло, то вышло. Согласились. Молодец все-таки, да, Миранда? Мэрил Стрип.

0: Джакон Киллиан, «Асфальт суперхит на ном». Ну и продолжение темы любви, весьма занимательная статистика. Оказывается, влюбленные занимаются сексом 3,5 раза в неделю. Ученые подсчитали среднюю цифру. При этом сила чувств на количество никак не влияет. Исследователи проанализировали данные о парах из 33 стран и не нашли никакой связи между частотой секса и градусом любви. На интимную жизнь, оказалось, влияет здоровье, темперамент и обстоятельства. 3,5 раза в неделю. Понятно?
1: Реклама. Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
6: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Pipes the Family на костре. Суперхит на новом, но любой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Аккурат твоему столу. Новость подоспела о том, что, оказывается, каждый третий россиянин осуждает коллег за их еду на работе. Ты не ослышался. Каждый третий россиянин осуждает коллег за их еду на работе. При этом 57% предпочитают обсуждать чужие обеды со спиной, а 28% готовы высказать свое мнение прямо в лицо. Из-за такого фудшейминга почти каждый пятый россиянин уже отказывается приносить некоторые блюда в офис. Я не осуждаю. Ты не осуждаешь. А кто тогда? Получается, вот он осуждает, да? Не, на самом деле, вот сейчас буду слушать мнение окружающих о своей еде.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают.

ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/naspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.

0: смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь? Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире нового. И еще одна новость рабочего характера подоспела. Причем очень, знаешь, шикарная такая. Не в бровь, а в глаз. Компании должны перестать называть сотрудников семьями, заявил гендиректор Netflix. Для этого существует одна простая причина. Семья никогда не увольняет своих детей. Рид Хастингс считает, что употреблять это слово в корпоративных коммуникациях, но не придерживаться семейных принципов на деле, это очень цинично. Менталитет компании как семья постепенно становится пережитком прошлого. Гендиректор Airbnb перестал называть работников семьей после того, как ему пришлось сократить 25% штата во время пандемии. Также на это слово наложили вето в компании Spotify, которая разрабатывает ПО для магазинов. И в чем они неправы, называется?
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Сколько стоит кроссовер?
4: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое. Просто напомню новость сегодняшнего утра о том, что, оказывается, доход мужчины от 150 до 250 тысяч в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Это все новости всегда на минуте. Еще больше пятничных суперхитов, суперновинок. В этом часе обещаю тебе, Ева, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Поехали. Куда?

Just Might, суперхит в эфире. Ну, кажется, мы начали забывать, какая именно новинка сегодня может принести тебе 2000 рублей на мобильный. Напомню, игра «Зацепи новинку» продолжается и продолжится еще всю следующую неделю. Несколько раз в день у тебя есть уникальная возможность выиграть 2000 на мобильный исключительно за свою внимательность. А потому объявляю еще раз, объявляю или напоминаю тебе новинку дня.

0: Тима Белорусских мыслей. Как только услышишь этот трек в эфире Нового радио, срочно звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Дозвонись первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Легко и просто.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
3: А давай Майкла Джексона позовем в следующем сезоне.
2: Блин, я бы позвал, но у нас там не получается. У нас там Фредди Меркьюри как раз. Потом после него вот этот, который...
3: Мод?
2: Нет, жалко, не он.
3: Курт Кобейн?
2: Курт, да, вот. И потом после... Да и Дэткл.
3: А в Казахстане Курт Кобейн.
2: Курт, да. Кумыс Кардейн. Карбейн.
3: Пьер вообще.
2: Пьер Кардейн.

0: на новом радио.
1: Нормально будет, сегодня получится.
2: Ой.
0: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать?
8: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginus, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
3: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginus, Магнитогорск.
9: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
10: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу.
11: Телефон доставки 58 11 58.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Pregnancy со своим суперхитом в эфире Нового. Тем временем, оказывается, 7 россиян из 10 делают небольшие покупки, чтобы поднять себе настроение. Половина россиян предпочитают порадовать себя сейчас, чем отложить деньги на более крупную покупку. И вообще большинство россиян, 6 из 10, заменяют крупные траты покупками для настроения, так как не могут, в конце концов, накопить себе на какую-то большую покупку. Найди себя в этой новости, конечно же. Под мелкими тратами подразумеваются кофе, десерты, косметика и другие приятные мелочи. Вот так.
1: Прогноз погоды на Новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Сколько стоит кроссовер?
12: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Чили. Подробная информация у официального дилера Чили Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53-1.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое. Это мы.
17: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
18: С вами Аннет Сайс.
19: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
2: Всем привет, с вами Звонки.
14: Всем привет, это Артик Асти.
9: Это Филатов и Кэрос.
12: Это Саня СТ.
1: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
8: Новое радио.
7: Присоединяйся погромче.
3: Юрадио.ру.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Проснулись астрологи и заявили, что водолеи, близнецы и весы – самые истеричные знаки зодиака. И это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим пятничным суперхитам с супертовинком нового радио. Очередной нон-стоп без рекламы на 20 минут далее. И Вадим Данилин с тобой еще час. Всем привет! Привет!

Это Серябкина, ее суперхиты бывшие в эфире нового. Не только суперхиты, но и суперновинки у нас в эфире на новом. И кажется, вы начали забывать, что помимо суперхитов, суперновинок на новом радио можно выиграть 2000 рублей на мобильный, не вставая с дивана, исключительно за свою внимательность. Каждый день мы объявляем тебе новинку дня. Например, сегодня это...

0: Сегодня это новинка Тима Белорусских «Мыслей». Как только услышишь этот трек в эфире Нового Радио, срочно бросай все дела и звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Дозванивайся первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Игра может случиться в любой момент.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
1: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Ну все, началось, пора бежать. Что началось? Куда бежать?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
8: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
9: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. В одном спальном районе работали три кофейни. Ценовая война, переманивание бариста, реклама в одних и тех же пабликах. Деньги теряли все. Тогда владельцы впервые сели и договорились. Вместо драки за одного клиента они создали общую карту лояльности «Кофе-район». По этой карте гость мог пить кофе в любой из трех точек, накапливая бонусы. Совместно закупили зерно, договорились о скидках у поставщиков и даже провели общий фестиваль. Итог спустя полгода. У каждого трафик вырос на 20-25%, а расходы на маркетинг упали втрое. Получается, что иногда конкурент – это будущий партнер. Оглянитесь вокруг и подумайте, кого можно позвать в коалицию. Кстати, все трое – участники программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru. Успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио. Я тебе...

0: Реклама. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: Амода C7. Собрать взгляды.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: Ариана Грейси, Тиеста, Beautiful Places на новом радио. Из душных офисов в сторону красивых мест. Семимильными шагами волос назад устремлюсь и я, и тебе рекомендую. Впереди заслуженные выходные, которых мы так ждали, так что не проспи ни минуты драгоценного времени. Возьми с собой новое радио. Здесь и суперхиты, и суперновинки, и денежки. Помнишь новинку дня, да? Ну, мой коллега Данил Михайлов уже через 10 минут тебе напомнит. Суперновинка, которая поможет заработать тебе 2000 рублей на мобильный. А я распрощаюсь с тобой до понедельника. Вадим Данилин обнял-приподнял.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Ситна

0: 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 миллионов 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Итак, имитацией рабочей деятельности заниматься осталось совсем недолго, но это тебе, я только приступаю. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Тебе шикарного продолжения и мое почтение.

энергичная композиция, под которую не очень энергично передвигается в потоке машин очаровательная Маргарита. Маргарита, привет.

0: никакого обмана, никакой лести, все на чистоту. Self-aware, Temper City на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Ребятушки, вот казалось бы, да, когда ты себя знаешь, легко с собой договориться. И легко договориться по поводу выходных с кем-нибудь еще. А вот предпринимателям в этом плане сложнее. Они как будто бы всегда, всегда, всегда, всегда в процессе. И выходных у них тоже не бывает. Мы вообще со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать, и на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Успевайте до 31 октября.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
4: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 миллионов 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Мэр итальянского города Комо, там, где красивые озера и виллы, запретил кататься на велосипеде в центре города после того, как его самого сбил велосипедист. Далее цитата, прямая речь. «Меня обвиняют в принятии этой меры, потому что меня сбил электровелосипед». «Да, это правда». И добавил: «Твари». Знаю, что в наших краях этим словом многие называют электросамокатчиков, но ни в коем случае не я и ни в коем случае не в эфире. Это новое радио, Данила Михайлов за старшего. Суперхиты и суперновинки очень скоро.
1: Реклама. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Новое радио.

0: Какая энергичная, красивая песня. «Кункс» и «Пурпурная дискомашина» на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Почитываю, значит, всякие каналы. И один из них называется «Hi AI». Как всегда, любопытным чем-то делятся ребята. Так вот, что пишут. Давно известно, что дети, которые много гуляют на улице, реже становятся близорукими. И ученые нашли ответ. А далее, внимание, дело в узкой полоске спектра. Это темно-синий индиговый свет. В солнечном свете его полным-полно, а в обычных белых лампах его практически не наблюдается. Проверили это на тупаях. Это такие маленькие зверечки, у которых глаза очень похожи на наши, человеческие. Этим самым зверечкам надевали крошечные очки с линзой, которые специально провоцируют близорукость. И вот при обычном освещении глаз начинал вытягиваться, как и должен был. А если в комнате добавляли индиговый свет, то близорукость не развивалась вообще. Вот такой вот ответ, оказывается. Теперь то же самое хотят проверить на детях. В нескольких детских садах поставят такие лампы и будут годами наблюдать, реже ли там портится зрение. Речь именно о том, чтобы близорукость не начиналась, а не развивалась. Вот так вот вылечить уже испорченное зрение лампа, к сожалению, не сможет. Такие дела. Прогресс на месте не стоит. Hi AI. Любопытный канал.
1: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Сколько стоит кроссовер?
9: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Ребятушки, прочитал, что день Гладиолуса сегодня отмечается. Если ты помнишь эту шуточку из КВН, то, скорее всего, у тебя рабочий день не закончилась, так как ты пенсионер. Красивых выходных уже можно.

0: Ну, а Анжеле светит 2000 рублей, если она правильно назовет новинку, собственно, из-за которой она позвонила к нам в эфир. Анжела, привет.
1: Привет.
0: Так, ну давай, раскрывать карты. По какому поводу звонишь? Давай с этого начнем.
1: Услышала песню Тима Белорусских, вспомнила, что это сегодня новинка, за которую можно получить приз.
0: Абсолютно правильный ответ. Ну, ты просто вот прям лучше. Я беру и тебе сейчас отправляю 2000 рублей на счет мобильного телефона. А, безобразие класс. Какое. Да.
1: А, все. Пятница стала еще лучше.
0: 2000 рублей. Вот прям ни в чем себе не отказывай. Ты куда сейчас едешь?
1: Я, ну, домой.
0: Ну, через магазинчик, наверное.
1: Я хотела это озвучить, но не стала.
0: Не стесняйся. На 2000 рублей ты себе можешь позволить, ну, просто прям роскошную поляну и еще соседям занести там парочку не знаю чего. Поэтому вообще, вот шикарного продолжения вечера тебе.
1: Отлично, спасибо.
0: А еще, пользуясь случаем, я хочу напомнить и тебе, и всем слушателям, что у нас есть восхитительное приложение, которое называется Radio Hub. Слышала ли ты о таком?
1: Да, конечно.
0: Да? Ну вот здорово, а то на меня наш диджитал супер-мега-босс Олежек жалуется, говорит, говори почаще про Radio Hub, что эту новинку надо всем скачивать в телефон, чтобы там можно было при желании переслушать 1+1, если ты по ним сильно скучаешь, чтобы там можно было слушать супер-хиты и супер-новинки 24/7, но главное, чтобы тебе было больше 12 лет. Вот такая вот тонкость.
1: Отлично, спасибо.
0: Все, Анжел, спасибо, что подыграла. Лучшее. Красивого продолжения дня.
1: Спасибо, взаимно.
0: Друзья, я же напомню, что выиграть 2000 рублей в игре «Зацепи новинку» вообще не сложно. Анжела подтвердит. Номер телефона 8495-232-1632. Как только слышишь Тиму Белорусских, дозванивайся, все будет.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
3: Ну все, началось, пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: Не лето на новом радио. Мне кажется, на эту песню его вдохновил диалог Росса и Чендлера из сериала «Друзья». Кто не смотрел, тот не поймет, о чем я говорю, а кто смотрел, тот, наверное, вспомнит. Росс сидит такой грустный и говорит: «Я возьму себя в руки, я сделаю себя счастливым, я сам себя сделаю счастливым». И Чендлер спрашивает: «А мне стоит выйти из комнаты?» Плохо получилось.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: Здорово, ребячки, здравствуйте. 1+1, Кирилл Калинин, Рейтраун на базе.
1: Все нормально, это отпуск. 6 утра полный отстой, там ужасно, там отвратительно. Калинин и Рейтраун, 1+1.
3: Ребят, дайте поспать, реально, я в отпуске, а я вообще, это, тут в отпуске тоже.
1: Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Ох, не захочу я эту песню перебивать, поэтому сразу скажу, друзья, через 11 минут ЧБР. Выпуск про мультфильмы предлагаю переслушать. Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода. Магнитогорск. Зеленый Лог 57. Телефон 49-04-45. Амода C5. Управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган-центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
12: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинос Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, наконец-то я могу это сказать, друзья. Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл-проект «Что было раньше?». Потому что Усишкин вернулся. Без Усишкина никто не посмел бы вообще на эту территорию залезть. Поэтому мне очень радостно, я очень скучал.
2: Ой, ты моя хорошая. А я тоже очень скучал. И, в общем, доскучались мы до того, что вчера был День защиты детей.
1: Все верно.
2: Вот, а с недавних пор я к этому празднику отношусь особо трепетно.
1: Батя,
2: вот.
1: Потому что теперь.
2: Все так, и из-за этого мы решили сегодня как раз-таки восполнить вчерашний пробел, да?
1: Ну, вообще, на самом деле, это неправда, потому что этот выпуск был готов у нас намного раньше. Он был готов как раз-таки тогда, когда ты стал батей. Но мы решили оттянуть эту историю, потому что, чтобы совместить и то, что ты батя, мы будем праздновать это каждый день безостановочно. Плюс, да, как раз-таки День защиты детей совершенно удивительно и замечательно, поэтому сегодня такой очень-очень добрый, как мне кажется, выпуск.
2: И да, ребятушки, мы сегодня напомним не только ваше, не знаю, детство, когда вы с соплей из носа и разодранной коленкой куда-то там бежали к телевизору, но еще и детям, что не только Максим Фадеев писал саундтрек бременским музыкантам, например. Да?
1: Или... О, как?
2: Ну, а что?
1: Ну, нет, я вообще думаю, что у нас максимально образовательный сегодня будет плейлист, потому что у современных детей, если они смотрят исключительно современные мультфильмы, там нет такого шикарного музыкального полотна, как в советских мультиках.
2: Ну да, на синем тракторе далеко не уедешь.
1: Да, уж простите, поэтому я вообще обожаю все эти треки, они не только из мультфильмов, но и просто какие-то детские песни, которые, ну,
2: конечно,
1: мы знаем.
2: Из фильмов тоже, а да. Фильмы какие шикарные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Поэтому, друзья, ну, как всегда, на страже того, чтобы у всех был безупречный музыкальный вкус с нуля лет. Мы работаем с этим. Ну, не сопротивляйтесь.
2: Сейчас никаких сомнений, что 2 минуты вы будете подпевать. И мы тоже.
1: Пост. Сами знаете где.

0: Круто, что судьба актеров очень такая прям насыщенная. Например, Артемон, по-моему, во Францию переехал. Что и неудивительно.
1: В принципе.
0: Логично, вполне себе, да.
1: Да, просто скажу, да, логично. Ощутимо. Я, кстати, очень-очень люблю этот, как это сказать, фильм-сказка, музыкальный детский спектакль. Что, какой жанр у фильма?
0: Ну, детский мюзикл, можно сказать.
1: Наверное, да. Мне он очень нравится с детства, и это не самая любимая моя песня, это просто, естественно, заглавная, но мне вот очень нравится песня «Фонарщиков», например. Ага. Она такая трогательная, она такая красивая. Ну, вообще, да, мистер Рыбников, конечно.
0: Да, мистер Маэстро просто.
1: Это потрясающе, это просто потрясающе.
0: А я еще обалдел, насколько он молодо выглядит всю свою историю вообще. Очень молодо, вот как я примерно.
1: Ну, ты-то вообще.
0: Мы ровесники.
1: Бенджамин Баттон.
0: Ха-ха. Не, я имел в виду наоборот, что разница у нас примерно в 2 раза.
1: Я тебя умоляю.
0: Красавчик. Сейчас давай тогда послушаем еще красавчиков.
1: Давай.
0: Ролан Быков, Елена Санаева.
1: Очень хорошо.
0: Да, что Нина Бродская была, ну что мы теперь не уважим и других участников
1: мы
0: этого замечательного фильма.
1: Вольны делать, что хотим.
0: Вот именно, ребятушки, и ждем вашего одобрения в социальных сетях. Красивого вечера, проект, что был раньше на Новом Радио. Саш, Титов, большой привет.
2: Песни танец великого кота Василё и прекрасные лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

0: Все так, это магия нового радио. Вот кто из нас сейчас бы в своем уме включил бы саундтреки к детским фильмам?
1: Конечно. Нет, иногда, наверное, бывает у всех такое настроение, но так, чтобы целенаправленно 2 часа вспоминать, как прекрасно было детство, как здорово не знать, что такое налоги, и думать, что нотариус выглядит как медуза Горгона, ну, у меня такие ассоциации.
0: Я думал, ты уверена была лет до 30, что нотариус это Notorious.
1: B.I.G. Да, нет. А что, нет? Я чей плакат повесила дома? Я до сих пор в свои 30 все еще надеюсь и верю, что отпускные это просто деньги, которые мне Роман Саныч дает, просто чтобы я классно время провела. Я не хочу думать о том, что это часть моей зарплаты. Нет, это дополнительные деньги.
0: Все так, ребятушки, сегодня мы слушаем песни из детских фильмов, мультфильмов, мюзиклов, может быть, да и в целом, которые с детством ассоциируются. Читаем ваши комментарии в разных социальных сетях, да, собственно, во всех, которые вот у вас есть, заходите, там есть обязательно новое радио, и мы поддерживаем общение на короткой ноге. Вот смотри, много комментариев, да, и я наткнулся на про мальчика Джима, который делает зарядку. Нет, про мальчика Джима я песню не помню.
1: В смысле?
0: Ну, потому что про мальчика Джима нет песни. А вот про мальчика Бобби песня прекрасная.
1: Отличный момент, чтобы напомнить, что у Сишкина все персонажи набиты на икре.
2: Я любил день.

0: мальчик.
1: Любил и копил.
0: Что было дальше?
1: Все дети, как дети, живут без забот.
0: Счастливое детство.
1: А Бог на диете не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.

0: Дальше что было?
1: Здесь пряник, там шиллинг, а где-нибудь фунт.
0: Большие деньги.
1: Стал год и мошенник, мошенники плут.
0: Почему мошенники плут?
1: Скопил целый пуд.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
1: Кто больше всех деньги на свете любил?
0: Человек наш.
1: Боб это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покой и лень.
0: Делай деньги.
1: Делай деньги. А остальное все трепи, деньги.
2: Ну, смех, восторг, конечно.
3: А ты не находишь параллели с Артиком и Асти? Я вот нахожу, смотри. Один поет, а второй наш человек.
2: То есть рэперская часть присутствует часть, и
3: да.
2: Некий вокал.
3: 100% очень даже качественный, ребяшки, проект, что было раньше на новом радио. Сегодня детские песни. И нет никаких сомнений, что вам они заходят прям вот на ура.
2: Да, мне. Можете, кстати, на этом фоне во все соцсети покидать свои детские фотки. Давайте прям устроим такой вот бэби-бум. Ну, в другом значении, конечно. Просто давайте умиляться, вспоминать вообще, какие мы были юные, беззаботные. Пишите, какие у вас были любимые мультфильмы. Может быть, вы нам что-то напомните, что мы не добавили, хотя тут несколько раз написали про «Прекрасное далеко». Конечно же, песню, которая травмировала нас всех, мы добавили в плейлист.
3: Вот прям реветь будем всей страной.
2: Как можно было избежать главную детскую травму? Песню про мамонтенка не хватает только, и прям их встык поставить, чтобы
3: все... А «Умка» еще тоже, да, сюда же.
2: Ужас, ужас.
3: Да, нет, давай-ка все-таки вот этим солнечным вечерочком что-нибудь, да, попозже. А сейчас в твое детство окунемся, которое наверняка уже сопровождалось не только диснеевскими мультиками по утрам, ты их, скорее всего, даже уже и пропустила, а вот этими 3D.
2: О, как!
3: Мультфильмами.
2: Что за 3D мультфильм?
3: Ну, которые можно было смотреть в кинотеатре. Мадагаскар, например.
2: Ну как
3: нет? А вот...
2: Ребята, если бы я была животным, я была бы королем Джулионом. СДВГ на месте. I like to move it, move it. I like to

0: Ты знаешь, хочется рассказать немножечко, ну вот, знания, которые нафиг никому не нужны, но в ЧБР иногда пригождаются. Проект Real to Real, это же два диджея. Mm-hmm. Переводится, кстати, как с бобины на бобину. Ну, такой вот, такая игра слов. Но не суть. Один из них Эрик Марилло. Да, ты его 100% знаешь, потому что он потом стал резидентом Ministry of Sound и написал огромное количество суперкрутых там треков и кучу ремиксов офигенных забацал. То есть вот такая вот параллельная жизнь. Здесь тебе 3 года турбо такого поп-движа динамичного, а потом вот в такую романтическую дримхаус тему ушел и прекрасно там себя чувствовал.
1: Многогранная личность.
0: Все так. Проект «Что было раньше?» Сегодня у нас детские фильмы, детские мультфильмы.
1: Детские песни, в общем.
0: Детские песни и так далее. В принципе, можно сказать, что и там, я не знаю, фильм «Рокки» я в детстве посмотрел, поэтому мы будем слушать, да?
1: Настолько, ты думаешь, притянуть?
0: Настолько мы притягивать не будем. Очень скоро продолжение «Банкета».

0: Реклама. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
8: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
11: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Плюс.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца «Сергейс» – это то, что я хочу.
13: Телефон доставки 58-11-58.
14: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое радио.
2: Были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
3: На случай, если вы секунду назад нас не слышали и только подключились, мы сегодня слушаем треки, детские треки из мультфильмов, из фильмов, из мюзиклов, спектаклей. Отовсюду, что вспомнилось нам, все, что вспоминается вам. В общем, кайфуем, вспоминаем, какие мы были юные, беззаботные. Ели, я забываю вечно, гуталин, гудрон. Что мы ели? Я
4: кашу не ела. С молоком.
3: Что вы ели? Меня кормили все-таки.
4: Ну да, не приходилось жвачки дожевывать с кем-то пополам.
3: Нет, такое было.
4: Было?
3: Вчера.
4: Наш человек. Ну ладно, всем-то не рассказывай. Так, ребяшки, мы сегодня слушаем вот эти вот самые прекрасные и замечательные треки, которые навевают массу воспоминаний. Мы читаем их немножечко в телеграмах, в ВКонтактах.
3: Везде, абсолютно везде.
4: Да. Кстати, еще... вот бумажных депеш давно не было.
3: Я об этом говорю, кстати, последний месяц, о том, что давно не было писем из тюрьмы, но учитывая, что они же долго идут, возможно, после того, как я пожаловалась, все резко бросились писать, либо все вышли.
4: Ну
3: я
4: да,
3: не знаю.
4: И по осени дождемся, значит, определенный пул. А мне, кстати, письмо в директ пришло от Илюхи из Хабаровска, пишет, типа, вау, ребята, постоянно вас слушаем, тыдым-сюдым. Я говорю, чувак, ты что-то попутал? Как ты можешь нас слушать в Хабаровске? Мы сейчас, значит, работаем по московскому времени, 18 часов 24 минуты, а в Хабаровске уже ночь глубокая. Так мы в ночную работаем, у нас там тусы, ресторанные дела, все такое. И, в общем, Илюх, и вообще всему Хабаровску привет, но Илье сотоварищи отдельно, да?
3: Нет, это изумительно.
4: Да, вот как вот сейчас под эту песню они будут вообще делать там, я не знаю, суши или что-нибудь еще? Потому что вот у нас в студию он проникает. Изумительный такой.

0: месяц зайдет.
1: Раздаем разумное, доброе, вечное в проекте «Что было раньше» на Новом Радио. Дорогуша прям вот погрузилась сейчас в абсолютную магию Муслима Магомаева.
2: Да. Очень красивая песня, совершенно невероятный голос. Я в восторге. И это, на секундочку, просто саундтрек из мультфильма. Понимаешь?
1: Там его такие талантливые люди делали.
2: Конечно.
1: Просто прям, ну это восторг. Брянский, это просто.
2: Я, простите, перебью, тут опять прислали эту дуру.
1: Обожаю.
2: Мы только что за эфиром. Ребята, я говорила о том, что все равно есть какие-то мультфильмы, которые стали для многих травмой, потому что они как будто бы для детей, но не для детей. Ты смотришь, и тебе страшно.
1: Это не спойлер. В «Синем море», в «Белой пене».
2: Оно.
1: Да, просто... и русалку вот скинули,
2: да,
1: значит, перевязочку.
2: У нее рыбья голова. Ты видишь, у нее голова, но у нее вместо волос хвост рыбы и огромные губища.
1: Ну, я ее всегда считал похожей на Жанну Фриске.
2: У тебя, по-моему, проблемы со зрением.
1: Мне нравится эта русалка очень сильно. Я бы даже хотел себе портачок набить. А, во-вторых, мне очень нравится Жанна Фриск, как выглядит. Ну, вот такой вот у меня ассоциативный ряд. Но в целом, давай признаем, что вот эти вот девочки Бимбо-унитаз с огромными губами там и все такое, это же вот прообраз.
2: Ну, то есть опередили
1: русалки.
2: Время, ты хочешь сказать.
1: Опередили, мам, не горюй.
2: Мне в детстве очень страшно было на нее смотреть. И вообще этот мультик меня пугает, потому что вот этот мультик, и есть еще ряд мультфильмов, которые...
1: Я
2: там
1: не
2: что-то
1: помню,
2: на жене верхом. Как же он называл? Какие-то вот есть такие странные мультфильмы. Они не супер популярны.
1: Было очень много авангарда в советском мультипликационном.
2: Это вот прям творчестве. Арт-хаус лютый. Ты смотришь и думаешь, я не должен, наверное, понимать.
1: Что себе позволяли художники?
2: Да.
1: Какое разнообразие, прям жесткое разнообразие.
2: Да, но на рыбку маску можно было бы, конечно, надеть.
1: Рыбка потрясающая. Мы сейчас еще послушаем Анаит Каначан, которая как раз-таки исполнила партию вот этой самой русалочки, да, которая заманивала мальчишечку к себе на дно морское.
2: Я бы в ее пучину,
1: конечно, занырнул бы прям с удовольствием.
2: Ты рассуждаешь с точки зрения взрослого человека,
1: да,
2: а когда тебе 6, ты думаешь, уходи, пожалуйста.
1: Кстати, Анаит довольно быстро переехала в, по-моему, Грецию, и там прекрасно себя реализовала в качестве певицы. Ну, послушайте этот голос. Ну, это просто роскошь.
2: Оставайся, мальчик, с нами.
1: Будешь нашим королем.

0: Мне кажется, только у Жанны Агузаровой вот схожий голос.
1: Кстати, да.
0: По звонкости.
1: Да, очень похож к тембру.
0: Восторг, да.
1: Ну, у меня уже паническая атака чуть-чуть начинается, если честно.
0: Да?
1: Мне перед глазами этот мультфильм, я не...
0: Надо пересмотреть.
1: Ну, возможно, может нужно быть. Пересмотреть, но это то, что я пообещала не пересматривать.
0: Мне кажется, вот я «Масленицу» не очень любил. Мне вот она, Армен фильм, да, вот «Масленица», мне какую-то тревогу он навевал.
1: Вот да,
0: как будто бы. Вот а
1: этот вот это не особо. Дед, «Тайны
0: третьей планеты». Кстати, тоже музыка там интересная.
1: Да.
0: Но ее можно было в космическую нашу «Одиссею»
1: Кстати, да.
0: направить.
1: Вот, записываем. Сейчас... Элина Коффман запишет, пожалуйста.
0: Да, Элина Коффман, будьте добры, зафиксируйте. А сейчас хочется, значит, в Минск любви отправить немножко.
1: Минск
0: признание
1: любви.
0: Дамы. Да, тебе в Минске же понравилось?
1: Да, вообще
0: бесспорно.
1: Все
0: примерно?
1: Примерно все, да.
0: Чисто, красиво.
1: Чисто, красиво, вкусно.
0: Вкусно. Очень гостеприимно.
1: Недорого, казино. Мне все понравилось.
0: Да. И белорусы сами по себе такие, знаешь, что ребята сдержанные очень. Они не то чтобы, знаешь, там вот это вот нараспашку, а очень так вот сдержанно, приветливо, гостеприимно, хорошо, четочко, все. Я почему так говорю? Потому что у меня футболку моднейшую там, значит, подрезали. Вот. Но все, если мы это уберем, то исключительно огромная большая любовь. Ну и, соответственно, усы белорусы — это отдельная моя большая любовь. Такая вот прям вот рычаги такие мощные. Айш! Ну погоди, волк на тракторе погнал. Скирды гонять. Я сейчас выкручу на всю вообще.

0: было.
1: Кто не подпевает, тот не слушает новое радио сейчас.
0: Да, там было ужасное сообщение одно про то, что я выхожу из машины. Но там милое предложение о том, что буду онлайн-вещание с телефона слушать. Одобряем.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, все, ладно, у меня пауза. Работаем, работаем. Проект «Что было раньше». Сегодня детские песни, детские воспоминания и так далее, и тому подобное. Сейчас короткий перерыв.
0: Да.
1: Ну, коротенький.
0: Ну, это чтобы вы успели вот там дела свои все сделать.
1: Ну, да.
0: И возвращаемся.
1: Тудым-тудым.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Но плюс.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Ашанимся. Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
6: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
8: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
15: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Так, все те, кто... А, секунду, наушники запутались. Так вот, все те, кто написали по вот как белка, что успела в машине, можно продолжать. Молодцы. Все, кто успели за эти 3 минуты перебежать, сменить локацию, но подключиться к нам, супер, потому что у нас сегодня максимально добрый, я бы сказала, добрейший плейлист. Мы слушаем детские треки из мультиков, из фильмов, из спектаклей, из мюзиклов. Отовсюду.
1: И ты знаешь, если даже никто не напишет сегодня, просели все-таки вот эти вот эпистолярные истории, о том, что я не могу выйти из машины, мы все равно этот выпуск сохраним в аналах истории.
0: Мне не нравится данная формулировка, в принципе.
1: Тебе не нравятся мои...
0: Да, не нравится.
1: Мое компромиссоориентированное настроение.
0: Абсолютно. В смысле, не будет сообщения. Ну-ка, чтоб все сейчас пошли в машину, неважно, если у вас ее даже нет, закрылись в ней и сидели.
1: Да.
0: До 19:55, как минимум.
1: Мы сегодня, да, продолжаем слушать песенки и погружать вас в элементы детской ностальгии. О, вот как. Не подростковой какой-то юношеской евроденс а-ля улю, а вот именно вот это самое.
0: Ghostbusters! Хочется хлопьев с молоком.
1: А я что-то
0: и
1: забыл
0: утром проснуться
1: имена.
0: В субботу смотреть.
1: Питер, Иган.
0: Не, я не фанат, я просто знаю. Я тебя имена не назову.
1: Билл Мюррей там шикарен все равно.

0: на то, что после того, как я немножечко поныла, все, значит, фотку из машины прислали, все отписались, что я в машине еду с работы, взрослая тетка кайфует под музыки... Музыки? Что? Простите, русский не родной, сложно всегда. С музыкой из мультиков на всю катушку. Все молодцы, всех хвалю. Калининград на месте, Хабаровск тоже, что странно, удивительно. Все, все
1: там
0: лучше.
1: Нам с Байкало-Амурской магистрали даже сообщение прилетело, что слушают. Представляешь, да?
0: Я в шоке.
1: Жир вообще.
0: Все, вы снова наши самые лучшие друзья на свете. Я набью татуировку с инициалами каждого из вас у тебя под сердцем.
1: Все правильно сделаешь. Ребятушки, я хочу напомнить, что перед тем, как заиграли вот эти вот охотники за привидениями, я вспоминал имена. Значит, Иган, Питер, Рэй и Уинстон. Вот его-то я как раз забыл, но искусственный интеллект мне напомнил, значит, имена всех четверых персонажей. А еще я хочу напомнить, что про роботов, искусственный интеллект и так далее... Не только Джордж Лукас, например, нам говорил, или какой-нибудь Стэнли Кубрик, но и еще режиссер Константин Бромберг. «Приключения электроников», тонко. «Все дела», да, ребятушки. Ну, а Елена Камбурова идеально исполнила. А вообще, кстати, вот все кудрявые блондины имели гремуху сыроежкина в школах, интересно.
0: Не знаю, но вкус зарождался тогда, я чувствую. Прогресс.

0: Да, и человек без работы остался. Ха-ха.
1: Ха-ха. Ура. Лох.
0: Счастье великое, прекрасное и замечательное. Проект, что был раньше. Сейчас предлагаю погрузиться. Ну, в общем, информацию эту знают примерно все, что заставки к диснеевским вот этим мультикам пел Мурат Насыров. Ну что, послушаем немножечко.

0: Я это ты, ты это я.
1: И никого не надо нам.
0: Да, ребятушки, короткий перерыв, после которого продолжение банкета ЧБР на новом радио.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 23 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
5: Сколько стоит кроссовер?
6: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: А мы продолжаем. Какая жизнеутверждающая подложка, боже мой. Друзья, у нас сегодня один из самых добрейших вообще выпусков. Мы слушаем детские треки. Треки из мультфильмов, из фильмов детских. Вот это вот вся история. Поэтому... Ну, очень хорошо.
3: И ваше сообщение тоже почитываем. Вот Юля пишет: мне скоро 35, и я до сих пор боюсь мультик «Кентервильское привидение». А вот эти вот цепи, когда там... Вот,
2: было, но мне он очень нравился. Вот он не пугающий, он как раз какой-то завораживающий, я бы сказала.
3: Очень много супер таких качественных мультиков. И мне очень нравится одесская киностудия «Остров сокровищ». Это просто блестяще. Потом «Победа, беда», «Капитан Врунгель», все дела. Mm-hmm. Это просто там «Бандиты Гастерит». Ты бери вот этих персонажей и гоняй по разным мультфильмам, как вот абсолютно актеров. Да. Было бы прям очень круто. Да. Вот, но, к сожалению, не совсем.
2: Доктор Айболит тоже, конечно. Айболит, да, это вообще.
3: Нет, да.
2: И его сестра Варвара ее звали, которая не очень любила животных. Mm-hmm. Как ее звали? Вот и я вспоминаю не фильм, а именно мультик, который нарисован примерно так же, как «Остров сокровищ», «Капитан Врунгеля». Такой он очень
3: карикатурный. Да. И там они в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Блин, не ходите, дети, в Африку гулять. А может быть, послушаем ее тоже?
2: Было
3: а
2: бы
3: может
2: супер.
3: Быть, и нет, у нас еще целый час впереди. Вот, ну а сейчас из мультика «Тачки», да? Небольшой отрывочек.
2: Мультик «Тачки» мой любимый, один из моих любимых мультиков. Вот так вот, правильно? Потому что я очень люблю «Молни Маквина», когда я стану неприлично богатой. Вы, конечно, об этом не узнаете, но у меня точно будет машина, которая будет разукрашена под «Молни Маквина».
3: Маквина, она со Стивом Маквином как-то пересекается, нет?
2: Ну, это не придумывай.
3: Ладно, не буду.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, ребята, мы продолжаем сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Но сегодня у нас особенно добрый плейлист, он прям добрейший, потому что вчера был День защиты детей. Если вы слушаете в повторе, то он был на этой неделе в понедельник.
2: Ну или в любом случае, он был 1 июня. Сегодня вот мы его берем и как будто бы воплощаем в музыке.
1: Все верно, все верно. Мы, значит, ностальгируем, вспоминаем, какое у нас было у всех прекрасное детство, яркое, любимое, вспоминаем все любимые мультфильмы. В общем, просто кайфуем, если
2: честно. Ну и в целом вообще вспоминаем любимые мультфильмы, которые можно в базу добавить. Или фильмы.
1: Да.
2: И пересматривать, ну, я не знаю, в компании кого. Ну, решай свои.
1: Нет, мне, на самом деле я понимаю, почему взрослые люди так сильно мечтают о детях. Они проживают детство заново. Вот у тебя родился ребенок, и ты сейчас будешь в ожидании, когда уже можно будет пересматривать все эти мультфильмы.
2: Но не учись уроки.
1: Ну, да.
2: Сейчас мы заглянем в мультик «Летучий корабль». Ну, максимально талантливейший.
1: Как и все советские мультфильмы.
2: Да, абсолютное большинство. Это просто вообще мега круто. Какие-то, конечно же, мы боялись.
1: Да.
2: Ну, вот есть эти
1: триггеры. Еще раз, скажи мне, как он называется.
2: В синем море белые пени.
1: Ужасно. Просто да. Это вот эта рыба-русалка мне не нравится абсолютно. Она меня пугает.
2: Меня пугали какие-то авангардные мультики, где там, не знаю, Икар пытался забраться куда-то там по ступенькам.
1: Вот это тоже что упасть, вообще? Там, вот,
2: и музыка такая прям играла.
1: Жуткая.
2: Там, жуткая, да.
1: «Тайна третьей планеты» мне очень нравится, но многие тоже ее боятся.
2: Многие недоумевали, почему там героиня... Дочка одного дяденьки похожа почему-то на другого дяденьки.
1: Не будем, не будем.

0: Забава.
1: Ну, ты вот вырастаешь и понимаешь, что...
0: Боярский прав. Ребятушки, мы с вами погружаемся в детство вместе с любимой музыкой из того периода, любимыми песнями, любимыми артистами. Вспоминаем мы, я не знаю, Геннадия Гладкова, Юрия Энтина, вспоминаем Анофриева Олега, вспоминаем Армен Джигарханян, тоже классно пел, Семен Фрода. Ну, вообще, кого только не вспоминаем, шикарные песни. Вот, ну и давай еще раз Одесская киностудия. Это у нас Бандито Гангстерито, которые тусовались, да, с... Врунгелем.
1: Это один из... У меня... Я очень много рассказываю про своих братьев. Вот есть Вася Малинкин, который абсолютно легенда уже. Знают, да. Его знает вся страна. Есть еще постарше Матвей Малинкин. И вот он очень любил этот мультфильм в детстве. Мы его смотрели миллиард раз. У него была раскраска с этим капитаном Врунгелем. Ну, то есть, я все эти песни и из-за этого, мне кажется, еще знаю настолько хорошо и настолько их люблю.
0: Слушай, я знаю, что у него есть татуза.
1: Да,
0: у
1: есть.
0: У Матвея, да. И вот у меня тоже есть из мультика. Поэтому он может тоже этой тусовочкой что-нибудь там себе, да, и подкорректировать, подкрасить, подукрасить.
1: Не давай ему эти идеи в голову. Да. Он уже проколол ухо и думает проколоть бровь. Ну, в целом, молодость, она на то и молодость. Пусть делает.
0: Еще есть сосок и пупок.
1: Остановись!
0: Ребят, вот смотрите, под существующую погодную обстановку, мне кажется, лучше не придумать. Сейчас бы на яхте пить коктейль еще, да?
1: Вот хочется чего-то простого, роскошной жизни, вот как-то так, по мелочи.
0: Вот это вот все.
1: Да, и много денег.

0: Ой, у меня чуть следующая песня не заиграла. А нет, ее никаких, хочется, да.
1: Никаких фальшстартов.
0: Прелюдию обязательно.
1: Потому что мы о ней, естественно, уже поговорили. Это было в предыдущем часе, я уже запуталась, когда это было. В общем, мы о ней как будто бы только что начали говорить, вспоминать, рассуждать, ставить или не ставить.
0: И восхищаться, потому что когда мы услышали вот это многоголосие в одной композиции, поняли, что это должно быть изюминкой. Хотя сегодня любой трек бери и создавай для него отдельную программу. Это проект, что был раньше на Новом радио, сегодня детские треки.
1: Мне еще нравится, что во всех этих...
0: нравится взрослым.
1: Это, кстати, это правда абсолютная. Не только потому, что оно тебя отсылает в какую-то вот ностальгическую вот эту вот пелену, но мне очень нравится, что помимо того, что они классно поют, у них всегда есть какие-то прелюдии разговорные.
0: Есть разговорные прелюдии. Более того, насколько музыкальные партии, вот ты как музыкант, ты же понимаешь, что это вот, ну, не какая-то там пинь-пинь-пинь, чтобы вот понравилось ребенку, и он потом вот подсел, 3000 раз переслушал. Нифига.
1: Это не песня свинки Пеппы. Это прям хорошо.
2: Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада.

0: он бегает по Африке и кушает детей.
1: Гадкий, нехороший, жадный бармалей.
2: Ребятушки, спасибо за вашу активность в социальных сетях. Какие же вы вот эти вот гивочки находите? Мама, не горюй. Вот, ну, и немножко сообщений тоже прочитать хочется. Сейчас прям я это делать и буду. Булат пишет: молодцы, жгите, я на работе слушаю, подпеваю, танцую. Ну, не станки же слушать, как шумят. Дальше от Анюши: я сейчас на работе, не могу остановиться танцевать. Алсу пишет: что же вы делаете со мной? Почти час я рыдаю. Продолжайте.
3: Вот, ребят, вы... это все правильная реакция на этот плейлист. Именно этого мы и добиваемся, чтобы вы рыдали, смеялись, танцевали и, главное, были довольны. Самое, кстати, время мы ни разу не сказали за сегодня про повтор. Я так по касательной прошла, но самое время напомнить, что повтор будет в субботу с 6 до 8, как всегда. Помимо этого, вы заходите кое-куда, пишите «Усатая пушка», и там Усишкин выкладывает себя в трусишках, а еще все архивы...
2: В картузе бриллиантов я тут себя выложил, и 10 человек отписал.
3: Ну, не готовы были, не готовы были. Архив всех выпусков, абсолютно всех выпусков ЧБР вы найдете у него. Также в Яндекс.Музыке вводите Эвиленд, ставите сердечко обязательно. Без этого вообще нет смысла начинать это действие. И там тоже найдете все повторы.
2: Мне кажется, вот эта вот фуражка черная в бриллиантах моим усам очень подходит.
3: Я думаю, это вещи, которые не нужно говорить в федеральном эфире на всю страну.
2: А что такого?
3: Ну, не надо.
2: Хорошо. Фуражку Сергей Зверев забыл. Ну, что такого-то? Хорошо. Ладно, возвращаемся в детство к тем самым мультикам, которые, вот, например, «Остров сокровищ», мой любимый мультфильм, он изобилует вставками киношными. Фестиваль, вокально-инструментальный ансамбль, ребята там под пиратов, значит, нарядились и поют. В детстве почему-то не хотелось этого.
3: Да, мне вообще не нравилась эта часть.
2: А сейчас, когда Эви услышала, что я вот немножечко на подложечке так крутанул, она говорит: обязательно,
3: потому что, друзья, это то, что тоже на подкорке. Как это можно не поставить, не послушать? С ума сошли?
4: Все герои данной драмы

0: писателей. И вот самое обидное, что страна не знает героев в лицо.
1: Ну да, имен и вообще, да. Как, что это за люди. Ну, вот,
0: не знаю, Гарри Бардин будет идти, автор кучи мультиков, и ведь не узнает большинство.
1: Так он не Егор Крид, чтобы узнавать тоже.
0: Да.
1: Думаешь, что говоришь, блин.
0: Егор Крид, здрасте, надо.
1: Вообще, блин, не думаешь, что говоришь, трэш, блин, вообще.
0: Следующего чувачка, может быть, бы и узнали, но лучше его, конечно, как такового не знать. Вообще. Черт он. Да, и пусть сидит дальше, но песня красивая.
1: Я забыла, что...

0: По-моему, неплохо.
1: Очень хорошо.
0: Александр Павленко напомнил еще один турбо-психодел мультфильм «Контакт», и мы его после рекламной паузы вам

0: напомним. All right?
1: All right.
0: Ну а сейчас кусочек из мультфильма «Жил-был пес». Тоже предлагаем послушать немножечко.

0: Ну ты заходи, если что.
1: Что было раньше на новом радио. Реклама.
2: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-47. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
1: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое. Новое.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. А этот трек сейчас слушали только в Москве и в интернете или везде?
3: Именно так, только
2: друзья,
3: в Москве и в интернете.
2: Я вам сочувствую, потому что мы слушали про отца, отца, отца, отца, такая-сякая сбежала из дворца, такая-сякая расстроила отца.
3: Ну, люблю. А теперь я забуду в повторе эту песню поставить и...
2: Ой, тогда все будут писать: «О, это что, повтор?» Каждую субботу одно и то же. Я пишу пост, пишу буквами. Друзья, сегодня в повторе ЧБР мы слушаем то, что слушали во вторник.
3: Это что, повтор?
2: И несколько человек: «А, так это они в записи, все понятно, блин, я думала, и прямой эфир, халтурщики». Так, вы давайте, настроение не портите мне, ага? Собрались.
3: Не, на самом деле мы все же записываем, и это тоже сейчас записи.
2: Конечно, нас тут вообще нет.
3: Да.
2: Нас вообще не существует.
3: Ты до сих пор в Турции.
2: Да.
3: Я до сих пор в декрете.
2: Конечно. Ребят, мы голограмма. У вас голоса в голове.
3: Мы слушаем сегодня песни из детства. Да.
2: Все так,
3: мы
2: все
3: записали
2: так
3: заранее. Вот. И нам напомнили про мультфильм «Контакт», который я периодически вспоминаю. Он у меня все только к разуму, потому что в детстве, когда я собирался в школу, его по телевизору показывали. Я ел какой-нибудь бутерброд с сыром, и вот этот смотрел мультик.
2: А, вот
3: а представляешь,
2: что...
3: на улице темно, у тебя, значит, сейчас ты в балоневых штанах пойдешь, поэтому вот прям вот это все. Да. И перед этим ты посмотрел этот мультик. Ну, с каким ты настроем идешь в школу?
2: Ощущается как несварение, если честно.
3: Ну, около того. Поэтому сейчас мы вам это несварение немножечко оформим и напомним. В общем, мультик «Контакт». Идет художник по заставке Windows 95, зеленая травка, вокруг все синее небо, луга, озера, все дела, и он уже босичком что-то там нарисовать собрался. И тут появляются инопланетяне, и начинается лютая какая-то история. Психодел просто жесткий. И потом они начинают пытаться наладить контакт.

0: друзья.
1: Если что, радио не сломалось. Но это вот как раз-таки в копилку тех самых мультиков, которые, конечно, талантливо нарисованы, но немного пугают. Я не воспринимаю их как мультфильмы для детей.
0: Ну да, да, наверное, это не как мультфильм для детей, но он про добро и в душу проникает.
1: Да.
0: Контакт, вот они пошли.
1: Ну вот они уже друзья. Да. Все супер. В целом, финал хороший.
0: Идут так же красиво, как Тимон и Пумба.
1: Нет, а что происходит? У тебя что? Тебя Саш Титов укусил? Мы теперь будем каждому треку так подводиться. Идут так же красиво, как Тимон и Пумба. Все вы помните этот самый мультфильм.
0: Хорошо, я всегда должен добавить вот эту вот ложечку, да? Всегда.
1: Да.
0: Даже вот в детский плейлист возьму и добавлю. А кто-нибудь переводил песню «Акуна Матата»? Ну, а ты знаешь, что Пумбу из тусовки выгнали? Из тусовки бородавочников его изгнали за пердеж. Ты представляешь? Вот да, даже такое, даже бородавочники могут за это изгнать.
1: Нет,
0: из тусовки.
1: Мне почему даже в детский выпуск ты это вот впихнул?
0: А из песни слов не выкинешь, как говорится. Вот слушайте, ребят. Hakuna Matata.
2: Wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: быть, еще одну песенку из «Короля Льва» послушаем, что нам жалко, что ли?
1: Ну, есть раньше, та, которую нельзя не поставить.
0: А есть и актеры, которых тоже нельзя еще раз не упомянуть. Вот, например, Гарханян, какие только мультики он не озвучивал, в каких только фильмах не снялся, да? А пел не так часто. Вот, например, его Джон Сильвер в «Острове сокровищ» без композиции. Угу. Вот, но он там говорит уже, да?
1: Выразительно.
0: Что живые позавидуют мертвым. Вот, но мы сейчас не эту песню будем слушать. Куда добрее с его голосом.
1: Нет, опять «Куда добрее». А, ну это другая песня. Я думал, что будет про доброту. Все, отстаньте. Так это она

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: доброта.
1: И что, я тут буду сейчас слезами умываться? А я взрослый мужик, хочу и плачу.
2: Все вот нормально, вот. Ты делаешь все правильно, ты не один такой.
1: Да, все ребяточки, родные. Но сейчас слез будет еще больше.
2: Ну а что, я говорила вам про треки «Детские травмы», мы не можем от них никак избавиться, потому что все-таки это, ну, культурный код, это треки, которые ассоциируются у многих с детством, поэтому следующая композиция, ее, конечно, я не знаю, с комом в горле можно только слушать, особенно когда ты вырос и можешь понять, во что превратилось то самое прекрасное далеко, скажем так.
1: А ты когда узнала, что Саша Титов нас слушает, решила тоже подыграть?
2: Да, я решила немножечко порадовать нашего программного директора и показать, что я настоящая радиоведущая. Значит, трек исполняет Татьяна Досковская. Дальше мы прочитали всю справку, и она на самом деле суперизвестная про то, что хотели, чтобы исполнял детский хор, потом хотели, чтобы исполнял юная вокалистка, потом нашли все-таки ее голос. Она очень редко указывалась в титрах, потому что у режиссеров была вот эта вот идея и задумка, чтобы зритель представлял и верил, что все партии поют актеры. И чтобы не было сомнений, не всегда указывали в титрах. Но я вам этот секрет раскрыла, если вдруг вы не знали.
1: Скорее всего, и не знали.
2: Я не знаю, что говорить.
1: Кто сейчас посмеет убавить...
2: Друзья, нет.
1: То у того нет сердца.
2: Трехминутный перерыв на слезы. Прямо сейчас.

0: Эмпаты и рехнычка.
1: Мне больше нравится от Рената. Я ведь пел в детстве «Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко». Я просил по-человечески: «Прекрасная далека, какого черта?»
0: Что-то не срослось?
1: Видимо, что-то не срослось.
0: Ну ладно, еще все лето впереди, чтобы исправить ошибки, которые были созданы до
1: всего. Не переживайте, друзья, все будет, да, все уже хорошо, будет тоже все хорошо, я вам обещаю. Давайте, вытирайте слезы. Просто повзрослели.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
11: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем, мы уже аккуратно так приближаемся к финалу. И вот каждый раз, когда остается мало времени, но все еще много треков, выбрать, что мы точно хотим поставить. Потому что сразу же начинают накидываться какие-то новые варианты, и один лучше другого, и ты понимаешь, что...
0: А как мы без этого обойдемся?
1: Да.
0: А без этого как обойдемся? И так далее, и тому подобное. Мы всегда заикаемся про вторые части, ну, иногда даже и делаем их.
1: Поэтому мы просто в очередной раз скажем, что можно смело делать вторую часть детских треков, вторую часть ЧБР на эту тему. Но будет она, когда она будет, когда-нибудь точно будет.
0: Ну, кстати, это вторая часть.
1: Нет, неправда, неправда. Нет.
0: Исключительно.
1: Вот именно, там были саундтреки из мультфильмов.
0: Исключительно из мультфильмов,
1: а здесь...
0: Там были «Капитан Пронин», например.
1: Да. Это немного другое. Мы немножечко переобули ее, и это все-таки что-то новое. Апгрейд,
0: рестайлинг.
1: Поэтому, друзья, мы же на радио работаем. Вы что думаете? Мы не придумаем, как это все объегорить, обмануть?
0: Вот именно. Сейчас мы будем слушать Ольгу Рождественскую, а представлять Яну Поплавскую.
1: А-а-а.
0: Объегорили?
1: Объегорили.

0: 38 попугаев и одно попугае... попугайчье перышко.
1: Ой, скинули фотку Поплавской из мультика. Боже, ну какой вообще просто...
0: Очаровательный ребенок.
1: Английский ребенок. Удивительно. Я не могу, друзья. Мы еще вспомнили песню «Звездочета» из этого же фильма.
0: Тоже Ольга Рождественская.
1: Очень красивая песня.
0: И другие замечательные актеры, да, поют. Но ну, не будем же мы вот только сейчас...
1: Ну да, понятное дело. Но вы сами послушайте.
0: Вспомнили, да. Вспомнили сегодня.
1: Капитана Врунгеля.
0: Врунгеля вспомнили, конечно же.
1: Фунтика. «Летучий корабль», «Буратино». Ой-ой-ой-ой. У нас огромное
0: даже
1: вообще.
0: Даже мультфильм множество. «Контакт» вспомнили.
1: Что можно было бы пропустить, как в «Белой пене», но ладно.
0: Но как ни... Даже «Черный плащ» сегодня был. Но да, надо признать, что дети 90-х без вот этой заставки себя чувствовали не очень полноценно.
1: Поддерживаю.
0: Потому что, ну, сейчас все будут подпевать.
1: Дети 90-х именно. Потому что твое поколение вряд ли.
0: Ну, я смотрел... И полные версии тоже. Да, там еще попугай Яго был плохой.
1: Да.
2: Из дальних мест, где верблюды и окрест караванами чинно бредут. И лицо там с утра обжигают ветра, с той пустыни они несут. Солнце с запада там забежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты вам.

0: правильно подметили, что это тест на возраст. Я специально делаю акцент, потому что мне кажется, что старшее поколение, ну, не разделит того трепета и восторга, который испытываю, например, я. Потому что я помню. Мне очень нравится мультик про Аладдина.
1: Ну и вообще офигенно нарисован.
0: И да, классный.
1: Персонажа вот прям каждого бери. Уилл Смит тебе еще нравится, что играл Джина, да, чуть позже?
0: Да, но, кстати, я хочу сказать, что фильм, который вышел позже, не такой прикольный, как мультфильм. Но это вообще история избитая, известная, потому что, например, с «Королем львом» такая же.
1: А, ну когда, да,
0: ну, на, ну, лично на мой вкус. Они сняли уже и настоящих животных, и там вот эти вот нано-гига-ультра-мега-технологии, но не было такой души, когда вот ты смотришь этот мультик, и у тебя очередная, что, детская травма.
1: Сейчас говоришь так же, как люди, которые электронные книжки читать не могут. Нет, мне надо шуршание страниц.
0: Конечно.
1: И запах типографии.
0: Нет, электронная книжка — это вообще дурость какая-то. Я не знаю, ты дофига путешественник, что ли, боишься? А нет, я вообще не могу понять, а зачем она? Компактно, удобно, можно 100 книг в одну заказать, штуку и читать. Нет.
1: Да, мне сейчас стыдно признаться, но я уже давненько вообще книги не читал.
0: Да. Не осуждаю тебя.
1: Ну, не то чтобы прям давненько.
0: Ну, подожди, я думаю, что.
1: 5 в год я, может, осиливаю, но.
0: Нет, дай себе время. Скоро в твоем репертуаре появятся все детские сказки, которые ты будешь читать с удовольствием. Поэтому не переживай. Букварь. Все. Начнешь так. Сначала. В этом ничего плохого нет.
1: Все так, ребятушки. Сегодня в проекте «Что было раньше?» детский плейлист на 100%. Переслушать его можно там и в канале «Усатая пушка», и где там у нас
0: в Яндекс.Музыке и в субботу. Эбиленд. Я хочу сказать и обратиться к нашему главному архивариусу, без которого мы, конечно же, никак не можем прожить. Госпожа Элина Кофман. Милая Элина, огромное количество треков накидали в чате, в том числе ты, и вот и Белка, я все это вижу. Мне очень хочется, чтобы мы сделали вторую часть, поэтому будет здорово, если все будет зафиксировано и как-нибудь ненавязчиво нам напомнено где-нибудь в середине лета, когда мы будем скучать и думать,
1: когда мы будем к школе готовиться, да.
0: Да, чтобы мы взяли да повторили.
1: Ну а сейчас прощаемся, друзья. На сегодня ЧБР офф. Вы лучшие.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 миллионов 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
3: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: С особым трепетом хочу напомнить, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Ну, школьники и студенты подавно об этом сейчас думают больше всех, потому что финальный отчет открыт.

0: Друзья, доброго вечера. Прямо сейчас я вас познакомлю с человеком, который лучше всех, и четче всех, и грамотнее всех, и без ошибок практически заполняет любые заявления, любые бланки в любых официальных учреждениях. Иван Иванов у нас на связи. Иван, мое почтение.
1: Да-да, привет.
0: Привет. Ну, рассказывай, какими судьбами?
1: Да, вот, пытался до вас дозвониться сегодня целый день. И, наконец-то, удалось это сделать.
0: Удалось? Какую песню ловим?
1: Тима белорусских, мысли.
0: Ну, просто исчерпывающий ответ. 2000 рублей, считай, уже у тебя на счете мобильного телефона. Как вечер вообще? Какие планы на выходные?
1: Да, работа.
0: Понятно. Ну, ты слушай, вон 2000 рублей заработал. Мне кажется, можно уже шикануть. Я не знаю, взять ведро шампанского, повезти любимую в ресторан на берег реки, например, куда-нибудь. Что, правда, работать в пятницу вечером? Выдумал тоже.
1: Ну, такая вот работа.
0: Понятно. Я тебя, на самом деле, понимаю лучше, чем многие, потому что уже остаюсь с тобой неподалеку. Буду работать, создавать музыкальный аккомпанемент твоему вечеру. Вот. Ну и плюсом 2000 рублей заработал. Красавчик. Красивого продолжения.
1: Спасибо.
0: Друзья, я напомню, что вообще вот так вот легко и просто выиграть 2000 рублей это по новородийному. 8-495-232-1632. Добавляйте в избранное. И как только слышите новинку дня, дозванивайтесь, как Иван только что. Все легко.
2: Зацепи новинку на новом радио.

восклик двух прекрасных артистов, хочется напомнить о нашем офигенном приложении, приложении нового радио, Radio Hub, в котором имеются подкасты. Поэтому скачивай обязательно. И будет новое радио всегда по-другому. Radio Hub, скачивай в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. В одном спальном районе работали три кофейни. Ценовая война, переманивание бариста, реклама в одних и тех же пабликах. Деньги теряли все. Тогда владельцы впервые сели и договорились. Вместо драки за одного клиента они создали общую карту лояльности «Кофе-район». По этой карте гость мог пить кофе в любой из трех точек, накапливая бонусы. Совместно закупили зерно, договорились о скидках у поставщиков и даже провели общий фестиваль. Итог спустя полгода. У каждого трафик вырос на 20-25%, а расходы на маркетинг упали втрое. Получается, что иногда конкурент – это будущий партнер. Оглянитесь вокруг и подумайте, кого можно позвать в коалицию. Кстати, все трое – участники программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru. Успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Радио и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Новое радио.

Скажи теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Красивый фит. Медуза и Генрика Мамайл озвучили свои пожелания на вечер. Домой они явно не собираются. Я не знаю, где ты встречаешь сегодняшний уикенд. Может быть, на работе даже, как и я. Может быть, где-то находишься, я не знаю, на дачке, например. Или, может быть, на работе. Или, может быть, двигаешься на бензоколонку и планируешь там часик-другой провести в ожидании приятного пополнения топлива. В общем, чем бы ты ни занимался, в любом случае выходные открываются, и как водится на новом радио, открываются они вместе с М. Хаслером. Через 10 минут его регулярный микс в прямом эфире.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдели 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Но иногда они приобретают суперспецифическое и суперкрутое звучание благодаря нашему регулярному резиденту Хаслеру. Бросим.
0: Новое радио и Velvet Music представляют Припати. By DJ M.

0: Party by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц! Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.